чёс, богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты.